sem búinn að leila úr sem ég sem þinn líf. Í náttúrulega búinn að vinna að tannat líf. Það er út í náttúrulega, og sjöti nám, stærri, að við sem glæði hljóðsvíði stærri. Хотя мы-то часто молчали, часто встречая сенс, каждый здесь порчали. Коли мой сенс отключается, не заждалась, скидки никому из нас не мает, куда. А я буду первым, кто все проклял. И хотел бы, кто молчал. А все не думаю, чем молчать и все. Чуть уметь, куда не было. И летнему вечеру не буду кинца, и никто не скатается с утенки по местам. Потому что наилегше мы забываем о самом страхе. Он только час подавляется до темного суда. Только мог изменить ему грунт по земле. Так и на минуло это еще не было. Это звертая ваху на голову. Завжди и постійно поруч було тіше, мені утриматись любові навіть тоді, коли не було як триматися взагалі.

Так, ребятки, все, как договаривались. Все спокойно на выход. Спокойненько, спокойненько. Не торопясь. Так, все спокойно, ребята. Спокойно на выход. Без вопросов. На улице тоже порядочек, чтобы был.